0: это Богдан Медведи прямо сейчас в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might, HR Week, а также Kungs и Tapios London в Кеноксе совсем скоро. А ну и, кстати, что-то вообще галактически крутое мы для тебя готовим с 4 по 8 мая. Ага, с 7 до 10 по Москве лови майское У здесь на Европе Плюс. Майское У с Тимуром Бодровым, конечно же. Игры, подарки, суперхиты, все как обычно. Начинай день правильно, начинай его вместе с радиостанцией номер один в России.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Партнер выпуска ООО «Велран». Меняй масло в «Велране», останутся деньги в кармане.
4: Сегодня днем в Хабаровске. Максимум плюс 15. Малооблачно. Ветер северо-западный, слабый.
5: Нужно японское масло. TCL. Произведено в Японии. Моторное масло TCL для бензиновых и дизельных двигателей. В сети автокомплексов Wellrun. Меняй масло в Wellrun'е. Останутся деньги в кармане. Звони. Семерка 5-0.
2: Реклама. Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми-Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
6: Рэми всегда выгодна.
7: Ваш комфорт плюс на Энергомаше. ЖК с деревьями на балконах, дом бонсай. Большой двор в центре города. 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск «Дом бонсай» на Энергомаше. ООО «СЗ Мой Выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
1: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Мари Краймбрис, тема «Давай не ждать».
2: Давай не ждать, живу ты завтра, звезда
1: пар. Прежде здесь появится Зейн с историей «Die for me». Лови суперхит от клан Carousel Ride.
2: You got me back down on a Saturday night. I want you back.
1: Также эти 30 минут только музыки украсят для нас и просто Дэнни, Чабл Рона и многие другие. Будь рядом.
0: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Это волшебное дерево.
5: Фантастическое приключение за гранью воображения.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: ничего хуже, чем ждать и догонять. Поэтому в идеале вообще все делать вовремя, конечно. Поэтому составляем план на эту неделю и уже составляем план на грядущий длинный уикенд, чтобы ничего не забыть. Чтобы мысль о нем нас тоже как-то грела, знаешь ли. Больше хитов в большом музыке ждет нас далее Тиесто и Брайана Грейстева и Beautiful Places на подходе. Трек действительно топчик. Слушаем обязательно. Прежде с нами French Montana и Max B с хип-хоп вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Там, конечно, шикарнейший сэмпл из супер-хита That's The Way I Like It. Это прям украшение. Вишенка на торте этой истории. Ну а раньше всех здесь появится Лука Джесс Глин с супер-хитом Summer's Back.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
3: Шины Icon в наличии в сети шинных центров Шинопоинт на Лазо, дом 3, корпус 1. Телефон 26 400.
4: Я снимаю двушку, а у тебя ипотека. А по факту нам обоим нужен ремонт ванной. Керамогранит и сантехника для ванной где? В ДВ Керамик. Нам туда надо.
5: ДВ Керамик.
4: Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
6: Ангиофарм. Профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул собственная разработка. Полипептид рекомбинантный ангиогенин. Магазин. Хабаровск. Улица Калинина, 71. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм». Новосибирская область. Рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
7: Все. С понедельника начинаю. Ну, со следующего. Хотя, зачем ждать?
8: В Onyx Black Sport. Прямо у вас дома. Onyx Black. Начни сегодня. 988-906.
9: Застройщик ООО «Зафемида». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.

0: нарядная на праздник нам пришла. А праздников сегодня 4 мая. Ой, как много, ребята. Тут и день счастья собачьего, день невысоких людей. Мой профессиональный праздник. Ну и день Звездных войн. День Звездных войн. Ну вы помните, да? May the 4th be with you. 4 мая. Вот, ну и бесконечный праздник, ваши ребята, это хиты, праздник хитов на Европе Плюс. В режиме 24/7 ставим классную музыку. Далее предлагаю вспомнить одну из лучших песен Чарли Пута, его коллаба с Селеной Гомес. We don't talk anymore.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Партнер выпуска ООО «Велран». Меняй масло в «Велране», останутся деньги в кармане.
4: Завтра в Хабаровске до плюс 14, малооблачно. Ветер западный, порывами до 6 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 9, без осадков.
5: Нужно японское масло. TCL. Произведено в Японии. Моторное масло TCL для бензиновых и дизельных двигателей. В сети автокомплексов Wellrun. Меняй масло в Wellrun'е. Останутся деньги в кармане. Звони. Семерка 5 нолей.
6: Реклама. Все на работе? У тебя выходной. А в Бирфесте две башни по цене одной.
7: Акция до конца мая на МОС с понедельника в четверг.
8: Все, с понедельника начинаю. Ну, со следующего. Хотя, зачем ждать?
9: В Onyx Black Sport. Прямо у вас дома. Onyx Black. Начни сегодня. 988-906.
10: Застройщик ООО «С. Зафимида». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Все в пробках стоишь по дороге домой. А в Бирфесте две башни по цене одной.
7: Акция до конца мая на МОС с понедельника в четверг.

0: было сгонять в Грейсленд. Грейсленд, что это, поместье Элвиса Пресли, мекка фанатов короля рок-н-ролла. Так, ребята, у нас тут тоже путешествие намечается, правда, другое. Мы сгоняем в Майское У. Путешествие начнется в 7.00, не пропустите. Но до этого будем у реки Иордан вместе с Моной.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы Кино. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: Бизнес Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-77-46-68-9-840. Город Москва.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
4: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
8: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
4: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Идеальная утренняя песня. Find a way, J5. Песня для тех, кто еще в постели, не может сделать последний рывок, выбраться из-под теплого одеяла. Find a way. Ребята, мы с вами, мы в вас верим, у вас все получится. И, конечно, поддержим музыкально, подарками, улыбками. Вот я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. Ну и прямо сейчас зову вас в майское ОУ.
1: Европа Плюс. Радио.

0: нами Марат Бекметов и новости.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Туапсе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Самые аккуратные водители в России в Перми, Томске и Иркутске. А Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также селе Небук. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. А в округе ввели режим ЧС регионального уровня. Все государственные вузы стали использовать только электронные студенческие билеты. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. По его словам, каждый вуз теперь обязан передавать данные студентов в государственную информационную систему. На госуслугах уже сформировали почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов. Обучающиеся могут по желанию получить и бумажный документ, однако в перспективе 2-3 лет возможен полный уход от бумажных студенческих билетов. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Томска и Иркутска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свежую аналитику страховщиков. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий по итогам первого квартала вошли традиционные лидеры Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирск, Ростовская область, а также Татарстан. Отмечается, что примерно 18% аварий происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Первая майская гроза придет в Москву завтра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные гидрометцентра. Согласно прогнозу, во вторник в столице ожидается гроза с кратковременным дождем. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Несмотря на грозу, дневная температура в Москве завтра поднимется до 26 градусов. Добавлю, что сегодня воздух столицы может прогреться до плюс 25, а местами возможен кратковременный дождь. Эмили Блант и Стэнли Туччи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Актерам достались звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: Что это было не просто после больших майских сначала лечь вовремя спать, а теперь и проснуться. Но проснуться есть повод у нас с вами, и он называется «Майское У» на Европе Плюс! «Майское У», привет, ребята! Я ваш майский жук Тимур Бодров. Спасибо. Я уверен, мы отлично проведем сегодня время, проведем отлично следующие несколько часов. Столько подарков для вас я приготовил, вы бы знали. Есть смарт-часы, есть кинопроектор, есть набор Лего и даже денежки. Деньги в игре на повышение. Все случится. Ну и, конечно, вы хотите знать, какая сумма приготовлена мною для вас в игре на повышение. Это... 2020 рублей, это конечная сумма, но, смею вас порадовать, сегодня есть возможность выиграть и бонусную сумму в игре на повышение. Все подробности после 9:00, сейчас в Москве 7:07, всем майское У.
1: Майское У на Европе Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Без остатка растворился мод. Нашептал нам свой новый хит «Намек на нас». Окей, окей, ребята, далее предлагаю начать репетицию лета. Будет хит «Rain Dance», афробит-бенгер в исполнении Dave & Tems. Ну и я, Тимур Бодров, исполню вам гороскоп.
2: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.

0: Акватория.рф или по телефону 260-540.
1: ООО «Специализированный застройщик Акватория ВЛ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык классический, охлажденный, всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
3: Зимняя резина не резиновая. Пора менять на летнюю. Широкий ассортимент шин и дисков. Цены от производителей. До 31 мая бесплатный профессиональный шиномонтаж при покупке комплекта шин или дисков. Сезонное хранение колес. Позаботься о своих шинах вовремя. В шинном центре «Шинопоинт». Лазо 3, строение 1. Телефон 26-400. Подробности акции в шинном центре.
4: Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл Центр». Покупаем любой.

0: города, исторический центр, приватный мир и закрытая комьюнити жильцов. Клубный дом на Калинина «Аталан». Убедитесь в этом сами. Запишитесь на экскурсию. Ваша квартира мечты ждет. Подробнее 938-938.
1: ООО «Специализированный застройщик «Аталан», регион 29. Проектная декларация на наш номер.
2: Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дождливых танцев. Сегодня в Москве до плюс 24, даешь танцы солнечные.
1: Гороскоп в майском У.
0: Ну и вообще расскажу, что день грядущий нам готовит. Итак, понедельник, 4 мая на календаре. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня такой шанс представится. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

0: Плюс Доминик Файк только что. Доминик Файк, наверняка он знаком тем из вас, кто знает сериал «Эйфория». А только что его трек под названием «Baby Doll». «Baby Doll» — такой инди-поп на стероидах. Песня 2018 года, ставшая суперхитом сейчас в 2026. Да, суперхиты и суперподарки у нас для вас на Европе Плюс в майскому. Впереди твоя возможность выиграть смарт-часы. Смарт-часы. Но для этого тебе нужно стать героем игры «Кто куда» и отправиться со мной в путешествие по одному из российских городов. Если готов, бери мобилу и звони. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – торговая марка «От Максима». Майонез «От Максима Провансаль».
4: Завтра в Хабаровске до плюс 14, малооблачно. Ветер западный, порывами до 6 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 9, без осадков.
5: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
1: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Леха, здорово, привет.
2: Здравствуйте.
1: Приветики, ребята, знакомьтесь, это Алексей из Краснодара, ему 16 лет. Вот сейчас мы с ним отправимся в путешествие по одному из российских городов. Но прежде, Алексей, спрошу у тебя, твой фаворит, самый любимый российский город для путешествий, а?
2: Конечно же, Сочи.
1: Можно ли вообще было, нужно ли вообще тебя было спрашивать? Конечно, из Краснодара в Сочи. Я и сам люблю Сочи. Кто не любит Сочи, ребят? Таких нет. Значит, а сегодня мы с тобой отправляемся в столицу заката, в город Нижний Новгород. Сейчас задам тебе вопрос, посвященный Нижнему. И если ты справишься с задачей, то получишь смарт-часы. Готов?
2: Да.
1: Окей, вопросик. Вопросик такой. Как называется лестница, которая не только используется для спуска и подъема, но также она используется в качестве смотровой площадки, откуда прекрасно видна Волга. Ну, Волга и не только. И два варианта ответа, Алексей, для тебя. Это река Чекаловская или... Ой, река, да что ж такое? Лестница Чекаловская или Иорданская?
2: Чекаловская.
1: Не Иорданская. Точно?
2: Чекаловская.
1: Конечно, Чекаловская. Господи, что я тебя мучаю? Абсолютно верно. Наш победитель Алексей. Да! Только что выиграл смарт-часы. Вообще, да, Чекаловская лестница – отличный тренажер для тех, кто хочет проверить свою выносливость, потому что там 560 ступеней. Я поздравляю тебя, Алексей. Кто там вместе с тобой так радуется?
3: Мама.
1: Как маму зовут?
2: Ирина.
1: Ирине, мои приветы. Краснодару поздравления за то, что у них есть такой прекрасный Алексей. Мы продолжаем «Майское У». Далее здесь «Алок» и «It Don't Matter».
0: «Майское У» на Европе+.

0: главных дэнс-хитов сезона. Шкалаву Вовы Синклара и Кайзы «I Can't Wait». Трек, который прямо сейчас есть в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Да, убедиться в этом вы сможете сегодня, потому что сегодня мы дропнем свежий эпизод топ-клаб-чарта. Слушать актуальные клубные хиты сезона можно на многих платформах, в том числе и на нашем сайте europaplus.ru.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

Накануне увеличилось и число организаций для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь их почти 2000. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. Это Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия. Как уточнили в Минздраве, в этих регионах можно будет вести розничную торговлю лекарствами в населенных пунктах, где нет обычных аптек. При этом на мобильный пункт возлагаются аналогичные требования к качеству и безопасности фармдеятельности. В России завершились трехдневные выходные по случаю праздника весны и труда. Сегодня началась стандартная пятидневная рабочая неделя. Однако в мае россиян ожидают еще одни трехдневные выходные на День Победы. 9 мая в этом году выпало на субботу, поэтому дополнительный выходной в стране будет в следующий понедельник, 11 мая, а после четырехдневная рабочая неделя. Добавлю, что согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день в пятницу, 8 мая, должен быть сокращен на 1 час. В Китае растет тренд на новый способ пережить расставание. Теперь молодые люди прибегают к созданию ИИ-копий своих бывших партнеров. Чтобы создать такого двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку с экс-возлюбленными, фото и данные соцсетей. Кроме того, с системой можно поделиться личными воспоминаниями. В итоге нейросеть создает цифровую копию человека, который имитирует манеру речи, стиль мышления и другие черты. После двойнику высказывают все, что не решали сказать ранее лично. А некоторые в ходе такого общения осознают, что бывшие не идеальны, и теперь они могут двигаться дальше. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: Динго, трио «Медуза», трек «Don't Wanna Go Home». Трек про тот самый момент, когда вечеринка заканчивается, домой идти не хочется. Время фразы «Я требую продолжения банкета». Вот. Так здорово, что наш хит-марафон на Европлюс не заканчивается никогда. В режиме 24/7 ставим вам хиты, суперхиты и ничего, кроме хитов. Далее в майском «У» модный поп от Артик и Асти.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Все друзья женаты, а ты холостой. В Бирфесте две башни по цене одной. Акция до конца мая на Морс с понедельника по четверг.
3: Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл-центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металл-центр». Получай деньги. 20-11-88. Звони. Лицензия L028-01-290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
4: Ваш «Комфорт Плюс» на «Энергомаше». ЖК с деревьями на балконах, дом бонсай. Большой двор в центре города. 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск «Дом бонсай» на «Энергомаше». ООО «СЗ Мой Выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
5: Ты куда после работы? Топаешь домой? А в Бирфесте две башни по цене одной.
6: Акция до конца мая на Морс с понедельника в четверг.

0: модный поп. Это Артик и Асти в Майском У.
1: Гороскоп в Майском У.
0: Ну, вы поняли, да? Значит, сегодня 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Так, скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня вам представится такой шанс. Козероги, вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом, все внимание окружающих будет приковано именно к вам.

0: Так, песня про тело, язык тела, язык, который транслирует то, что мы пытаемся скрыть. Или не пытаемся. Вот. Например, танец — это вертикальное сообщение о горизонтальных желаниях. Так что, ребята, давайте сегодня танцевать прямо на рабочем месте. Разрешается, особенно под хиты от Европа Плюс. Значит, для тела полезно и вообще. Скоро слушаем клубный хит «Think About Us». Здесь будут Sony Federa и D.O.D. А еще скоро игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Игра, в которой ты можешь выиграть кинопроектор или конструктор Лего. Короче, звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Партнер выпуска ООО «Велран». Меняй масло в «Велране», останутся деньги в кармане.
4: Завтра в Хабаровске до плюс 14, малооблачно. Ветер западный, порывами до 6 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 9, без осадков.
5: Нужно японское масло. TCL. Произведено в Японии. Моторное масло TCL для бензиновых и дизельных двигателей. В сети автокомплексов Велран. Меняй масло в Велране. Останутся деньги в кармане. Звони. Семерка 5-0.
6: Больше хитов.
7: Больше хитов.
8: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, готовимся к старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». И, собственно, у подножья волшебного дерева мы сейчас находимся. С кем? Давайте знакомиться. Во-первых, это Константин из Нижнего Новгорода. Костя, привет, здорово.
2: Всем привет.
1: Приветики. И тут же рядом Оксана из Санкт-Петербурга. Оксана, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята.
1: Значит, как уже говорил, мы у подножья волшебного дерева, и ваша задача — открыть сокровищницу. Что нужно делать? Короче, нужно для этого поочередно подбирать слова, рифму к слову заклинанию. Вот так вот. Значит, рифма к слову заклинанию. Ну, например, если бы слово заклинание было бы амулет, и вы называете потом балет, багет, сонет и т.п., и т.д., и друг за другом по очереди. Кто последний, тот и победил, да. Каждая рифма, разумеется, приносит вам кристалл магический. Больше кристаллов — больше шансов на победу. А что вы получите в случае победы? А получите вы крутой кинопроектор. Но поскольку у нас игра волшебная, то и здесь проигравших нет. Поэтому маг второго уровня получит конструктор Лего. Короче, беспроигрышная игра, вы уже победители, я вас поздравляю. На все про все у вас будет 40 секунд. Ну, давайте начинать, да, с рифмами. Начнем, я так полагаю, мы с Оксаной, ladies first. Вот, и, Оксана, внимание, слово-заклинание, слово, к которому нужно подбирать рифмы. Это слово дракон. Оксана?
3: Дракон. Сон.
1: Сон.
3: Не совсем рифма.
1: Костя!
2: Звон.
1: Звон?
2: Звон.
1: Звон. Ну, что бы это ни значило. Оксана! Дракон?
3: Уклон.
1: Уклон.
3: Уклон.
1: Костя?
2: Слон. Слон.
1: Сон? Уже был и сон.
2: Слон.
1: Ну, ладно. Кон. Хорошо. Оксана!
3: Прикол.
1: Прикол? Дракон прикол?
2: Дракон. Дракон.
1: Сейчас, погоди, Оксана! И это значит, у нас победил сегодня кто? Константин! Константин! Здесь, у подножья волшебного дерева, забравшись на него, забирает крутой кинопроектор. Но, как я и говорил, у нас игра волшебная, беспроигрышная. И для Оксаны из Санкт-Петербурга есть подарок. Это конструктор Лего. Я поздравляю тебя. Ура!
3: Спасибо, спасибо.
1: Ребята, классного вам дня, классных майских денечков. Слушайте Европа Плюс. Ну и, конечно, до встречи в кино. Будем вместе смотреть на этой неделе семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».

0: Sunny Nights, это Tokyo Hotel. Да, время ночное в Калифорнии, почти 11 вечера. Да, и это команда Tokyo Hotel. А я, Тимур Бодров, тоже хотел послушать с вами хит на все времена. Впереди в майском У The Sound of Silence в новом прочтении Сирила и Disturbed. Реклама.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
3: Разбить ему морду.
6: Хороший план.
3: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
2: Категория 18+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Европа+.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: недавно песня «Чемпион» по количеству каверов и ремиксов и ремейков. «You Spin Me Round». Классика 80-х от группы Dead or Alive. Вот, ну и наверняка вы помните каверы там от Флорайды. Прямо сейчас версия Дензела. Ну, кайф. Так, далее у нас третий час майского «У». На старте вас уже ожидают Sia, Portugal The Man, Tiesto. Не оставлю вас и я, Тимур Бодров. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс свежий выпуск новостей.
4: Здравствуйте. У микрофона Владимир Лозовой. Коротко о главных темах этого выпуска. Названа приблизительная стоимость моста до Сахалина. На Дальнем Востоке планируют создать распределительный продуктовый хаб. В Якутске построят многофункциональный кинопавильон. Далее подробности. Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой частью России может составить до 1 триллиона рублей, передает РИА Новости. Мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость, заявил ранее Владимир Путин. По оценкам экспертов, длина моста составит от 6 километров в самой узкой части пролива. Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины 20 века. Вакцина от рака в России показала первые результаты. У 60-летнего пациента с меланомой после нескольких введений зафиксировали улучшение. Он идет на поправку и находится под наблюдением врачей. Препарат создают индивидуально под опухоль конкретного человека. Иммунитет обучают атаковать именно его рак. Ранее в Минздраве заявили,

0: Сей, классный трек от Леони и Калум Скотт на Европе Плюс. Если нравится, не забудьте поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Все там началось по новой, так что до пятницы есть время, чтобы проголосовать. Европаплюс.ру. Заходите, пока же послушаем песню, которая уверенно продвигается сейчас в направлении вершины нашего Еврохита. Это BTS, Swim и Алекс Уоррен. Совсем скоро Fever Dream на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Зимняя резина не резиновая. Пора менять на летнюю. Широкий ассортимент шин и дисков. Цены от производителей. До 31 мая бесплатный профессиональный шиномонтаж при покупке комплекта шин или дисков. Сезонное хранение колес. Позаботься о своих шинах вовремя. В шинном центре «Шинопоинт». Лазо 3, строение 1. Телефон 26-400. Подробности акции в шинном центре.
3: Не пропустите хит-цена в Рэми и Рэми Сити только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки Ратимир 250 грамм по 169,90.
4: Рэми всегда выгодна.
5: В Таиланде Бангкок, во Вьетнаме Ханой, а в Бирфесте две башни по цене одной.
6: Акция до конца мая на Мос с понедельника по четверг.
7: Я снимаю двушку, а у тебя ипотека. А по факту нам обоим нужен ремонт ванной. Керамогранит и сантехника для ванной где? В ДВ «Керамик». Нам туда надо.
8: ДВ «Керамик».
7: Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
9: Вид на Амур и панораму города, исторический центр, приватный мир и закрытая комьюнити жильцов. Клубный дом на Калинина «Аталан». Убедитесь в этом сами. Запишитесь на экскурсию. Ваша квартира мечты ждет. Подробнее 938-938.
10: Специализированный застройщик «Аталан», регион 29. Проектная декларация на наш Думарев.
11: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
12: Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл-центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металл-центр». Получай деньги. 20-11-88. Звони. Лицензия L28-01-290-27-01-13. 17-25 от 10 марта 2024 года.
13: Все друзья женаты, а ты холостой. В Бирфесте две башни по цене одной.
14: Акция до конца мая на Морс с понедельника по четверг.
15: Больше хитов.
16: Больше хитов.
17: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: BTS на Европе Плюс и Swim. Ну, открывать купальный сезон пока еще рановато, наверное. Хотя, с учетом теплой погоды, которая нам обещает в ближайшие дни, все вполне возможно. Так что будем прогревать обстановку и горячими хитами тоже. Впереди у нас Yearbox, слышим Graceland. И через пару минут суперхит от Sombra 12 to 12. Дождемся.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Партнер выпуска ООО «Велран». Меняй масло в «Велране», останутся деньги в кармане.
4: Завтра в Хабаровске до плюс 14, малооблачно. Ветер западный, порывами до 6 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 9, без осадков.
5: Нужно японское масло. TCL. Произведено в Японии. Моторное масло TCL для бензиновых и дизельных двигателей. В сети автокомплексов Wellrun. Меняй масло в Wellrun. Останутся деньги в кармане. Звони. 7-5-0.

0: Есть такие места, в которых все как в детстве. Здесь жизнь, захватывающие приключения. Здесь не боишься быть таким, как есть. Здесь не стесняешься признаться в чувствах. Здесь живут те, кто делает тебя счастливым. Юникей. Создаем дома для счастливой жизни, где чувствуешь себя беззаботно, как в детстве.
1: ООО «Специализированный застройщик Шантье Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Хабаровск», улица Калинина, 71. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
3: Европа плюс Хабаровск, радиоканал. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-27-00603 от 10 февраля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.
5: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Gearbox на Европе Плюс. Такой бодрящий трек Graceland. Ну, если нужно побольше бодрящих танцевальных хитов, всегда можно зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence, Top Club Chart. В любое время welcome. Заходите пока же. Движемся к финалу часа вместе с Алекс Кёберн. Услышим Under и Кайли Миноу. Кто же с нами? Light Camera Action. Совсем скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Это волшебное дерево.
9: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
15: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
16: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
17: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
20: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Wonder, красивый вокал от Алекс Хэбберн в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже красиво, не скучно, много классных хитов будем заряжать в часе новом, так что оставайтесь поблизости, всем хорошего дня.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: Час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс, и Марат Бикметов приветствуем.
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Владимир Путин назначил в Рио главы Дагестана. Эстафета по Садовому кольцу пройдет в Москве 16 мая, и на этой неделе в столице потеплеет до плюс 26. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Прежний руководитель республики Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Напомню, 49-летний Федор Щукин ранее был председателем Верховного суда Дагестана. Он родился в Нижегородской области, долгое время работал юристом и судьей. Его неоднократно поощряли ведомственными наградами. Владимир Путин ранее назвал Щукина порядочным, последовательным и честным человеком. Около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам текущего года, об этом пишет «Известия». Напомню, налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 000 000 рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если ЦБ до конца года не повысит ставку выше этого уровня, то налог придется платить тем, кто получил по вкладам больше 160 тысяч рублей. Павильон России на Венецианском биеннале не будет открыт для публики. На арт-композицию можно будет посмотреть только через окна. Об этом говорится в заявлении адвоката фонда биеннале Дебора Росси. По ее словам, фактически Россия не получила разрешения на открытие павильона для публики. Инсталляцию будет возможно полноценно увидеть только с 6 по 8 мая во время вернисажа. Ранее в Еврокомиссии заявили, что лишат Венецианскую биеннале грантов 2 миллиона евро за приглашение России. В Москве в 90 раз проведут эстафету по Садовому кольцу. Забег пройдет 16 мая. Бегуны стартуют от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, финишируют возле парка Горького. В программе дистанция на 15 километров в индивидуальном зачете и командная эстафета. Принять участие смогут все желающие старше 18 лет. Подробнее о мероприятии и регистрации можно узнать на сайте эстафеты. Напомню, эстафету по Садовому кольцу в Москве после длительного перерыва возродили в прошлом году. В гидрометцентре анонсировали плюс 26 градусов в Москве на этой неделе. Согласно прогнозу, сегодня столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов, а завтра воздух прогреется до плюс 26 градусов, по области до 27. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ожидаются грозы. Небольшое понижение температуры синоптики прогнозируют в четверг. Днем в Москве будет плюс 18-23. В пятницу, 8 мая, столбики термометров покажут 17-22 градуса. По предварительным прогнозам, 9 мая в Москве ожидается облачная погода, ночью и днем дождь, дневная температура до плюс 19 градусов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек, евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем хорошего дня.

Повзрослевшая, возмужавшая BTS с хитом Swim с их нового альбома, который вышел 20 марта. Ну, свежачок. Longplay уже стал номером один от Австралии до Бельгии, от Новой Зеландии до родной для BTS Южной Кореи. 17:20 в Москве. Это Европа Плюс. И я Алекс Мануйлов. Всем легкого понедельника под лучшие хиты.

Благое вот ямайское настроение. Сразу представляешь себя где-то вот в другой части света за тысячи километров. Джамайка или просто бам-бам. Не знаю, мне кажется, бам-бам даже больше подходит. Хотя это название стоит в скобочках. Джамайкан бам-бам на Европе с Хужели Солто. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эбон, Two Colors, Али Фарбен и его Body Talk на подходе. Но сначала...

0: Европе Плюс, 17.50 по московскому времени. Да, до конца часа остается несколько минут. Никакой тишины, разумеется, у нас не намечается. И буквально через парочку минут с нами уже Майли Сайрус. Ждем End of the World.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Save the Night на Европе Плюс в конце этого часа. Ну что, понедельник вечера набирает обороты. Ну а где-то на Дальнем Востоке уже и ночь. Но тем не менее, мы вместе с лучшими хитами. Не пропусти свой любимый. Возможно, он будет уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть вечера в Москве. Игорь Акулов в студии с новостями. Прямо сейчас, Игорь, привет, рассказывай, что нового.
3: Костя, привет, всем добрый вечер. Назначен новый в Рио Дагестана. Специалисты рассказали, кто попал в зону риска телефонных мошенников в мае, и АвтоВАЗ повысил продажи своих автомобилей. Подробности далее. Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Напомню, что ранее ушел в отставку Сергей Меликов по собственному желанию. Кандидатуру председателя Верховного Суда Республики на пост главы предложили представители региона. Президент охарактеризовал Щукина как порядочного, честного и принципиального человека, отметив, что ему удается работать бесконфликтно. Экс-кандидат в главы Магомед Рамазанов станет премьер-министром Дагестана. Меликов, по словам Путина, переходит на другую работу. Его заслуги учтут в дальнейшей карьере. Специалисты рассказали, кто попал в зону риска телефонных мошенников в мае. За первые три дня этого месяца мошенники пытались совершить почти 75 миллионов звонков. Пик пришелся на 1 мая. Главной целью стали люди от 35 до 44 лет, наиболее экономически активное население, сообщили аналитики. Чаще всего злоумышленники предлагали горячие туры и благоустройство дач. Более 17% звонков пришлось на Москву, около 7% на Краснодар, 6% на Петербург. А в Вологде женщине пытались дозвониться более 3500. Раз. ИИ-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Инструмент помогает ученикам лучше усваивать математику, английский язык, физику и информатику. Программа анализирует знания ребенка, определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. По словам заммэра Анастасии Раковой, подобные технологии помогают сделать обучение более персонализированным. Благодаря сервису ученики уже смогли решить более 66 миллионов задач. АвтоВАЗ в апреле существенно повысил продажи. Всего продано более 31 тысячи автомобилей. Это на 12% больше, чем в марте, и на 4% больше, чем в апреле прошлого года. Лидером продаж остается «Лада Гранта». Почти 11,5 тысяч машин. Продажи «Веста» выросли на 30% до 6 тысяч автомобилей. Новая модель «Искра» впервые превысила 3 тысячи штук в месяц. Двое россиян получили в Китае награду «Лучший турист за спасение утопающего». Церемония прошла в Санье с участием официальных лиц. После того, как Павел и Александр помогли человеку, видео разлетелось по соцсетям и собрало множество положительных откликов. Павел назвал свой поступок совершенно естественным для человека в опасной ситуации. Администрация города пообещала и дальше поощрять подобные добрые дела. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Больше хитов и больше музыки. Всем отличного вечера!

I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас, столица 21.19. Привет всем, кто отдыхает. Надеюсь, что таких много. Вы отдыхаете вместе со мной, вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и уверен, вы получаете это музыкальное удовольствие. Ну, действительно, куда ж нам без удовольствия в майские праздники, да? Ну вот майские праздники для многих продолжаются, потому что бригада У, Rush ушли, так сказать, в небольшой майский отпуск, и появилась майская У у нас в эфире. И, естественно, завтра с утра пораньше именно это и Тимур Бодров помогут тебе проснуться с правильной ноги и в правильном настроении. Классные игры, крутые подарки, деньги, все, что так нужно с утра до еще начала рабочего дня, да, вот можно и подзаработать, можно и проснуться, можно и поиграть весело, ну, пообщаться, музыку классную послушать, в общем, все это здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а также в ближайшее время Blackpink и Jump, трек, который добрался до первой строчки нашего Еврохит Топ 40.

очереди лучшая мировая поп-музыка, и я сейчас расскажу, кого ждать. Chapin Rowan и ее Good Like Babe. Раньше музыка другая, Brax XTN и Pay to Exist. Ну и моя любимая Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Как приятно, аж мурашки по коже пошли от этой песни. Оставайся с нами, послушай все.

0: одной сборке кубика Рубика. Ну, вроде никого не удивишь, да, этой историей. Но сделан это во время свободного падения. Это 23-летний блогер Том Копке. Он студент-медик, и он прыгнул с парашютом и, падая на землю со скоростью более 160 км в час, собрал, собственно, этот самый кубик Рубика. Случилось все за 23 секунды и 333 миллисекунды. Эксперты Книги рекордов Гиннесса зарегистрировали его достижение официально. Признали нового рекордсмена. Так вот, как выяснилось, блогер увлекается сборкой кубика с 18 лет. И с тех пор он регулярно оттачивал свой навык и пообещал себе войти в историю, собрав кубик в экстремальных условиях. Он до этого уже собирал 6 кубиков Рубика под водой. И вот теперь установил новый мировой рекорд. Единственное, что он попробовал заранее разные методы сборки кубика во время свободного падения и понял, что вниз животом не получится, ну, чтобы видеть землю. Поэтому он падал спиной вниз.
1: Вообще, да, просто потрясающе. А ты умеешь кубик Рубика собирать?
0: Нет.
1: Я не умею.
0: Я просто представляю, ну, он же даже не посмотрел красоту вокруг. Ты летишь просто и как бы просто собираешь кубик Рубика.
1: Ну ладно, у него задача была другая, не посмотреть красоту. Посмотреть красоту можно и потом, а вот кубик Рубика собрать и рекорд побить.
0: 100%.
1: Да я вообще, все, кто просто собирает кубик Рубика, для меня они уже какие-то гениальные люди.
0: Но там какая-то технология есть.
1: Ну да.
0: Мы ее с тобой просто не знаем.
1: У меня есть один знакомый, который недавно на моих глазах это сделал, но говорят, что он подглядел какой-то туториал, поэтому, видимо, они существуют, надо просто поучиться.
0: Да.
1: Надо нам с тобой здесь купить кубик Рубика.
0: И
1: вот там его собирать. И мы поставим рекорд по ведешь эфир и собираешь кубик Рубика. Ольга Мосина собрала кубик Рубика, пока читала часовую отбивку.
0: Так, ну шикарно, ладно, хорошо. Я разобрался, что подарить тебе на день рождения. Долго подождать еще.
1: Да, почти год.
0: Да, ну кубик Рубика, ну ничего, полежит у меня пока что. Приду тебе, подарю, а я уже умею его собирать. А как? А непонятно. Зато точно понятно, что дальше. Понятно, что дальше хиты на Европе Плюс. Fred Again, Baby Kim, Leave Me Alone. Прямо сейчас в твоих динамиках.
2: Бодрое утро. Европа Плюс.

0: 18, время в городе Хабаровске.
1: Николь Кидман дала интервью и тут рассказала вообще о том, что она обожает русских, все русское, и вообще в свое время была просто, как она сказала, цитата, помешана на русских. Представляешь, призналась она, что в юности была помешана на всем русском, на русской литературе. Я была, говорит Николь, просто влюблена в русских. У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый. И начинала я с Достоевского, потом переключилась на Льва Толстого. И вот так вот я просто была помешана на этой литературе. И даже потом она съездила, оказывается, в Санкт-Петербург, посмотрела те места, вокруг которых Толстой описывал свою «Войну и мир», сочинял ее, где жили его персонажи, вот, цитировала там, рассказывала про Андрея Болконского. В общем, очень интересно, так, представляешь? И она говорит, что да, в начале моего творческого пути были русские, и русская культура меня сформировала.
0: Удивительно.
1: Да.
0: Но действительно, литература это наша золотая, она же... Она по всему миру ценится.
1: Да, всеми. Ну просто удивительно, что такая актриса, она ведь действительно очень известна, она столько сыграла ролей.
0: А классных. Мне кажется, вот без «Войны и мир» невозможно такой актрисой стать.
1: Ты думаешь?
0: Конечно, конечно, обязательно «Война и мир», Болконский, потом уже всемирно известная Николь Кидман.
1: И съездить в Санкт-Петербург.
0: Вопрос-то в другом, мне интересно. Борщ ела?
1: Видимо, судя по ее фигуре и тому, что она столько лет в таком прекрасной форме, наверное, ну если может разок только.
0: Ну... Разок, все, потом уже как бы невозможно, мне кажется, данное блюдо разлюбить. Ну что, желаем Николь Кидман попробовать еще и холодец, тогда уже окончательно будет русской. Да, ну а пока что мы ловим гороскоп на Европе+, он будет ровно в половину. Дождись, все звездные предсказания тебе расскажем обязательно, а также с хитами разбираемся. Боб Синклар, Кайза, I Can't Wait, прямо по курсу, чуть раньше Оффенбах, Miles Away.
2: Реклама. За выгодными покупками в Реми и Реми Сити до 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
3: Реми всегда выгодно.
4: Сдавай металл, получай деньги. Компания Металл Центр. Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в Металл Центр. Получай деньги. 20 11 88. Звони. Лицензия 0028 01 290 27 01 13 17 25 от 10 марта 2024 года.
5: Есть такие места, в которых все как в детстве. Здесь жизнь, захватывающие приключения. Здесь не боишься быть таким, как есть. Здесь не стесняешься признаться в чувствах. Здесь живут те, кто делает тебя счастливым. Юникей. Создаем дома для счастливой жизни, где чувствуешь себя беззаботно, как в детстве.
6: ООО «Специализированный застройщик Шантье Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Масло. Выгодно менять в Велране. 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа. Всего 5250 рублей. Велран. Во всех районах города. Звони. 350.
8: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
9: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
10: Это он, день рожденский миллион. Магазинам радости 15 лет, а праздник для вас. Совершай покупки, смотри кино, играй в VR-клубе с 24 апреля по 6 июня, копи чеки от 3000 рублей и выигрывай главный приз – миллион рублей. И другие призы.
11: Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения на сайте prizmoney.ru.
12: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: Спонсор выпуска ЖК «Дом Бонсай» на Энергомаше.
3: В Хабаровске ровно 8.30, на календаре ровно 5 мая. Давай узнаем, что в этот вторник нам предсказали астрологи.
4: Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия.
3: Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия.
4: Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты.
3: Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов.
4: Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор.
3: Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое.
4: Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее.
3: Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании.
4: Жене, все стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие.
3: Ты мне советуешь что-нибудь?
4: Да, советую тебе сейчас прочитать Козерогов.
3: Нет, я буду по-своему, я буду Козерогов читать. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы.
4: Водолеям не все советы знакомых даются из лучших побуждений, стоит фильтровать.
3: Ну и, наконец, Оля, и все рыбы, пусть коллеги, наконец, увидят, на что вы способны.
4: Я способна! На что?
3: Ничего себе! Ребята, она села на шпагат, я увидела, на что она способна.
2: Ваш комфорт плюс на Энергомаше. ЖК с деревьями на балконах, дом бонсай. Большой двор в центре города. 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск «Дом бонсай» на Энергомаше. ООО «СЗ. Мой выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
0: Гороскоп.
1: Лови через час на Европе Плюс.

0: Трендовый хит
1: на Европе Плюс.
2: Сверяем стрелки. 8:34 в городе Хабаровске. Разыгрываем зонт. Очень актуальный для Хабаровского мая подарок. Если хочешь забрать его себе, звони первым по телефону 747-020.
1: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – торговая марка «От Максима». Томатная паста «От Максима».
4: За окном 9 градусов тепла, максимальная отметка термометра повысится до плюс 18. Сегодня в течение дня в Хабаровске ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный умеренный.
5: Густая, натуральная, просто любима паста томатная «От Максима». Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
6: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
8: Даем зеленый свет выгодному лету. Купите комплект шин Icon и получите шиномонтаж в подарок в любой сезон. Комплектом выгоднее.
9: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, модели участвующих в акции, количестве подарков, сроков, месте и порядке получения уточняйте по телефону 26-400. Шины в наличии. Ждем вас в сети шинных центров «Шинопоинт». Лазо 3, корпус 1.
10: Твоя кошка ходит под ванну, а я хочу совместить туалет и ванну. А по факту нам обоим нужен ремонт в ванной. Керамогранит и сантехника для ванной где? В ДВ «Керамик». Нам туда надо.
11: ДВ «Керамик».
12: Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
13: Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл-центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металл-центр». Получай деньги. 20-11-88. Звони. Лицензия L028-01-290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
14: «Ангиофарм» – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка. Полипептид рекомбинантный ангиогенин. Магазин. Хабаровск, улица Калинина, 71. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей.
15: ООО «Лаборатория Ангиофарм». Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
16: Масло выгодно менять в «Вэлране». 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа – всего 5250 рублей. «Вэлран» во всех районах города. Звони 3-5-0.
17: Европа Плюс представляет Джонни. Большой сольный концерт в Хабаровске. 29 мая, арена Европей. Билеты уже в продаже.
18: Аудитория 12+.
19: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: Новый хит
1: на Европе Плюс.
2: В городе Хабаровске 8.39, уже даже почти 8.40. Это значит, что самое время разыграть зонт здесь на Европе Плюс. К нам дозвонился Ваня. Ваня, привет, доброе утро.
3: Ваня, привет.
4: Доброе утро, ребят, доброе утро, Хабаровск.
2: Ваня, ну рассказывай, как твой вторник начался? Что классного у тебя уже успело произойти?
4: Пока только успел не выспаться.
2: Так, ну уже достижение одно. Ну, ты хотя бы планировал это, ну, не выспаться сегодня?
4: Да, надо было на вокзал съездить пить.
2: Ну вот видишь, зато все дела сделаны. Давай еще ко всем этим делам прибавим зонт в виде вишенки на торте, и все получится обязательно. Только Оля тебе сейчас расскажет наше каверзное задание.
3: Да, задание сложное. Тут красавица-певица Брианна Грейс с одним диджеем записала хит. Давай послушаем его погромче. Beautiful Places он называется. И у нас для тебя два варианта, что же это за диджей. Вариант первый — это американец Энима.
2: Ну, либо вариант номер два — это Тиесто. Вот такие варианты у нас, Вань, для тебя есть. Твоя задача — просто отгадать, кто из них, Энима или Тиесто.
4: Ну, мне кажется, сегодня вторник, второй день недели. Мне кажется, это должен быть Тиесто.
2: Мне нравится твоя логика, Вань. Ну, в точку.
3: Конечно, нидерландский диджей Тиесто. Да, все верно.
2: Итак, зонт остается тебе. Спасибо тебе большое за игру. Классного вторника. Пока-пока.
4: Спасибо, пока-пока.
2: А мы летим дальше. У нас на очереди Тедди Свимс и его новинка Mr. Know It All.
0: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Nice.
1: Rain Dance, Dave & Tams, Бодром утром на Европе Плюс. 8.47, время в городе Хабаровске.
2: Самое время зайти на сайт europaplus.ru, найти там раздел с любимыми хитами и проголосовать за своего любимчика. Я уверена, что они у тебя появились. Ну а если нет, мы в финале часа тебе еще кое-что поставим для того, чтобы у тебя точно появились фавориты.
1: Я бы зашел и проголосовал за всех.
2: Сразу всем.
1: Во-первых, ничего бы не изменилось. Ведь я не имею права, как ведущий Европа Плюс, влиять на эту историю. Но вот слушатель имеет, но зато, с другой стороны. Представляешь, как всем бы было приятно?
2: Конечно.
1: Всем бы прилетел мой голос. Да. Поэтому, ребят, всем вашим артистам тоже будет приятно. Заходите, голосуйте, действительно. Ну и мы пару хитов обязательно зарядим в финале этого часа, потому что впереди еще больше хитов. Лили Вуд и Пригода Робин Шульц. Prayer NC обязательно зафиналит этот музыкальный. И чуть раньше будет Эксон, Сера и Миша Миллер. Дотливкари, все это лови обязательно и никуда не убегай.
3: Спонсор утреннего шоу ООО «Талан Регион 29». Новый проект «Клубный дом на Калинина».
4: Вид на Амур и панораму города, исторический центр, приватный мир и закрытая комьюнити жильцов. Клубный дом на Калинина от «Талан». Убедитесь в этом сами. Запишитесь на экскурсию. Ваша квартира мечты ждет. Подробнее 938-938.
5: ООО «Специализированный застройщик «Талан Регион 29». Проектная декларация на наш Думарев.
6: А, здесь Вэл.
7: Здесь Вики.
6: И это трек про наш подкаст.
7: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
14: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
15: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
16: В ленте. Европа Плюс.
2: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.

0: Шоу Владимир Лозовой. Вова, рассказывай.
1: Спонсор выпуска ЖК «Дом Бонсай» на Энергомаше.
2: Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Правительство России решило заняться молодежью. В Минпромторге заявили, что дефицита компьютерной техники не будет. В Хабаровске идет подготовка к забегу РФ. Далее подробности. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. В документе 41 мероприятие, в том числе по профилактике межнациональных конфликтов. В школах и колледжах будут проводиться профилактические беседы об уголовной и административной ответственности за экстремистские террористические преступления. Исключение ряда категорий компьютерной техники из перечня параллельного импорта не должно заметно повлиять на ассортимент в России, сообщает Минпромторг. Там заявили, что аналогичную продукцию уже выпускают российские производители. Речь идет о компьютерах, ноутбуках, накопителях и тому подобное. В Минпромторге считают, что изменения помогут перераспределить спрос в пользу отечественной техники и поддержать развитие отрасли. Специалисты медицины катастроф за прошедшую неделю совершили 14 вылетов и 6 вызовов, эвакуировали 24 пациента. Оказание помощи в отдаленных населенных пунктах – это часть президентского национального проекта «Продолжительная активная жизнь». В частности, из Охотского округа в Хабаровск эвакуировали мужчину 51 года с переломом позвоночника. Пожилая женщина вызвала спасателей на Большой Уссурийск из-за сильной боли в колене. В Хабаровске продолжается подготовка к всероссийскому полумарафону «Забег РФ», который состоится 23 мая. Традиционно за месяц до старта в городе начинается сезон бесплатных тренировок. Занятия проходят каждую субботу в 10 утра на стадионе имени Ленина на баскетбольной площадке. И в завершении выпуска главная модная ночь года официально завершилась. В Нью-Йорке отгремел Met Gala. В этом году дресс-код звучал максимально амбициозно. Мода – это искусство. Гостям предложили превратить свои выходы в живые шедевры. Красная дорожка напоминала ожившую картинную галерею. Вечер разделился на минималистов, выбравших концепцию чистого холста, и авангардистов, чьи костюмы едва помещались в дверной проем. Все собранные средства пойдут на поддержку института костюма. Доллар стоит 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Хабаровске около 10 градусов тепла, пасмурно. Днем до плюс 16, возможен небольшой дождь. Эфир Европы Плюс продолжит бодрое утро.
1: Ваш комфорт плюс на Энергомаше. ЖК с деревьями на балконах, дом бонсай. Большой двор в центре города. 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск «Дом бонсай» на Энергомаше. ООО «СЗ Мой Выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
3: Бодрое утро на Европе Плюс.
4: Будет Хабаровск по будням.
5: 9 часов и 3 минуты. Время в любимом городе на календаре 5 мая. Это вторник. В него залетаем вместе с бодрым утром. Меня зовут Женя Пан. Всем здрасте.
6: А меня зовут Оля Мосина. Всем огромный привет. 5 мая – интересный день в истории. Например, в 1764 году в Санкт-Петербурге в этот день основано воспитательное общество благородных девиц, между прочим. А вот, да, 5 мая 1836 года в Бельгии запущена первая в Европе железная дорога. Вот так вот. И девицы, и железная дорога, и столько всего важного.
5: Да, ну, если говорить про девиц, то вот сегодня еще Международный день принцесс.
6: Видимо, вот, отсюда же все.
5: Ты с какой принцессой себя ассоциируешь?
6: Я себя... Если речь про диснеевских. Ну, я же брюнетка, темненькая.
5: Так.
6: Мне всегда казалось, что я на Жасмин чем-то похожа.
5: Ага.
6: Да. Хотя, ну, вряд ли, ну, в общем, в моем мире я похожа на Жасмин.
5: А у тебя есть белый тигр?
6: Да нет, и...
5: И,
6: и ковра, и Аладдина,
5: и миловидный воришка.
6: Нет, никого нет. Но вот на Жасмин, мне кажется, я похожа. А ты бы сказала, на какую принцессу я, по-твоему, похожа больше?
5: Ну, теперь уже на Жасмин.
6: Теперь уже на Жасмин, все.
5: Да, теперь мне уже никуда от этого не деться. Ну, я, к сожалению, ни с какой принцессой себя ассоциировать не могу.
6: И хорошо, это же прекрасно.
5: Потому что я принц,
6: конечно, естественно.
5: Корейский. BTS.
6: Корейский принц. Евгений Пан, ну что, корейский принц сегодня будет разыгрывать свои царские подарки принцевские. В общем, это Европа Плюс, конечно же. В этом часе играем в Кинокайф, разыграем пару билетов в сеть кинотеатров кино КХБ. Если хочешь выиграть, то обязательно дождись сигнала к игре.
5: А еще лови гороскоп на Европе Плюс. Он будет ровно в половину. Там расскажем тебе с Олей все звездные предсказания на этот день. И по хитам пройдемся. KDDK, Алекс Альта, One and Two прямо сейчас с нами.
1: Спонсор утреннего шоу ООО «Талан Регион 29». Новый проект «Клубный дом на Калинина».
7: Вид на Амур и панораму города, исторический центр, приватный мир и закрытая комьюнити жильцов. Клубный дом на Калинина «Аталан». Убедитесь в этом сами. Запишитесь на экскурсию. Ваша квартира мечты ждет. Подробнее 938-938.
8: Специализированный застройщик «Аталан», регион 29. Проектная декларация на наш номер.
3: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: BTS Swim под Рамутрием на Европе Плюс. 9.18 уже в дождливом городе Хабаровске.
1: Да, вот хочу поговорить с тобой про серьезные темы. Знаешь, вот карьера или любовь иногда девушек, женщин, да, спрашивают, или перед ними такой выбор становится. Вот что бы ты выбрала, да, карьеру выстроить классную или там семью построить, детей родить. Вот Кэмерон Диаз, как здорово справилась. Во-первых, она вот на днях родила 3-го ребенка, с чем
0: ничего
1: мы ее
0: себе.
1: И поздравляем, да, замечательная актриса, прекрасная красавица. Ну, как удивительно ведь. А, во-первых, невероятные роли, да, сколько классных работ. И в 47 лет человек выходит замуж. И как начинает рожать детей, и вот сегодня ей 53, и у нее уже 3 детей. Вот так успела. В 47, 51 и 53. И я поэтому вот просто восхищаюсь тем, как человек все в своей жизни вместе собрал и успел, значит, и карьеру сделать, семью построить. Да, и все. Так что,
0: такая,
1: девчонки...
0: Так, детей я буду где-то после 45
1: да-да-да.
0: рожать.
1: Девчонки, берем пример. В общем, всего и побольше. Выбирать не нужно. Надо соглашаться на все сразу.
0: Я просто всегда знал, что Кэмерон крутая, но теперь она крутая-крутая.
1: Вообще.
0: Да, мы поздравляем ее с третьим. Ну, а себя поздравляем с наступающим гороскопом на Европе Плюс. Он будет совсем скоро. Его ловим. Расскажем там тебе, Соли, все звездные предсказания на сегодня. И с хитами разбираемся прямо по курсу. Новинка на радиостанции номер 1 в России. Хужели, Сольта, Джамайкан. Чуть раньше Sophie and the Giants, Shut Up and Dance.
2: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл-центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены.

0: Цены всегда. Сдавай металл в металл-центр. Получай деньги. 20-11-88. Звони. Лицензия L028-01-290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
1: Масло. Выгодно менять в Элране. 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа. Всего 5250 рублей. Велран. Во всех районах города. Звони. 3-5-0.
2: Европа Плюс представляет Джонни. Большой сольный концерт в Хабаровске. 29 мая. Арена Ерофей. Билеты уже в продаже.
3: Аудитория 12+.
4: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: Спонсор выпуска — ЖК «Дом Бонсай» на Энергомаше.
3: Часовая стрелка на 9, минутная на 30, календарь на 5 мая. Это вторник, давай узнаем, что звезды предсказали нам сегодня.
4: Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия.
3: Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия.
4: Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты.
3: Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов.
4: Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор.
3: Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое.
4: Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее.
3: Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании.
4: Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие.
3: Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы.
4: Водолеям, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, стоит фильтровать.
3: И, наконец, рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.
2: Ваш комфорт плюс на Энергомаше. ЖК с деревьями на балконах, дом бонсай. Большой двор в центре города. 5 выездов на главные дороги. Теплый 100% монолит. Поиск — дом бонсай на Энергомаше. ООО «СЗ Мой выбор». Проектная декларация на наш дом РФ.
0: Гороскоп.
1: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа Плюс.

0: 847-647-020.
1: Прогноз погоды.
2: Партнер выпуска ООО «Велран». Меняй масло в «Велране», останутся деньги в кармане.
3: В Хабаровске плюс 8. Максимальная отметка термометра поднимется сегодня до 18 градусов. День будет дождливым, пасмурным в течение дня. Ветер юго-западный, умеренный.
4: Нужно японское масло. TCL. Произведено в Японии. Моторное масло TCL для бензиновых и дизельных двигателей. В сети автокомплексов «Велран». Меняй масло в «Велране». Останутся деньги в кармане. Звони. Семерка 5-0.
5: Реклама. Сдавай металл, получай деньги. Компания «Металл-центр». Покупаем любой металлолом. Высокие цены всегда. Сдавай металл в «Металл-центр». Получай деньги. 20-11-88. Звони. Лицензия L028-01-290-27-01-13-17-25 от 10 марта 2024 года.
6: Это он! Это он! День рожденский «Миллион». Магазинам радости 15 лет, а праздник для вас. Совершай покупки, смотри кино, играй в VR-клубе с 24 апреля по 6 июня, копи чеки от 3000 рублей и выигрывай главный приз – 1 000 000 рублей. И другие призы.
7: Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения на сайте prizmoney.ru.
8: Хватит переплачивать за кино. Кино КХВ запускает программу лояльности. Регистрируйтесь и получайте кэшбэк до 15% за каждый билет. И только в феврале специальный бонус. 200 рублей вам на счет сразу после регистрации. Копите бонусы, покупайте билеты дешевле в любом из 5 наших кинотеатров. Жмите на регистрацию на сайте kino-kxhv.ru.
9: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: Это интересно Маше, которая совсем скоро, возможно, выберет какой-то из этих кинотеатров. Маша, привет, доброе утро.
1: Маш, привет.
2: Доброе утро.
0: Маш, ну куда пойдешь, если выиграешь?
2: Пока не знаю. Выберем с мужем.
0: Ну, замечательно, хорошо. Давай тогда для вас с мужем сейчас заработаем эту пару билетов, но нужно справиться с заданием.
1: Итак, сегодня отмечается День принцесс, так что мы решили задать тебе вопрос про принцесс Диснея. Их всего 13. И вопрос такой. Какая из этих принцесс появилась в списке самой последней? Варианты. Моана, Райя или Белоснежка?
2: Тяжелый вопрос.
0: Мне кажется, Белоснежка. Да? Но ты выбирай, думаешь, свой вариант.
2: Нет, Белоснежка это...
0: Да, вообще... Не берем Белоснежку. Абсолютно новая, свежая.
1: Не берем Белоснежку. Давай, между Раей...
2: Белоснежка нет.
1: То есть Белоснежка была давно, думаешь?
0: Ладно, все, отсекли Белоснежку.
1: Да. Все, она первая самая появилась. Ну ладно, дальше. Моана или Райя? Давай, между двумя вот этими вариантами подумаем.
2: Моана или Райя. Почему-то вот к Моане мне ближе кажется.
1: Потому что ты ее знаешь.
0: Моана классная. А Райя?
2: Я ее, честно, не знаю, что-то как-то я их не слышала.
0: Итак, ну что, давай.
1: Ну, давай по твоей логике тогда пойдем. И если самая последняя появившаяся вообще в списке Диснея принцесса, ты же, наверное, меньше ее должна знать.
2: Может, Райя тогда?
1: Вообще, я вообще не подсказываю, вообще.
0: Или все-таки Моана?
1: Ну, был ответ. Ну, был ответ, Жень, принимай уже.
0: Да что
2: давайте
0: это?
2: Давайте Райя. Пускай Райя будет.
0: Да пускай будет Райя. Правильно, Маша.
2: Ура!
0: Да, пытались мы тут тебя из угла в угол волочить.
1: Ты пытался запутать, я пыталась
0: распутать.
1: Такая
0: все у нас
1: обычно
0: работа,
1: да.
0: Оля. Маш, ну что?
1: Маш, молодец, Маш.
0: Пожалуйста, а тебе спасибо за игру, классного дня, пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: А мы летим дальше, у нас на очереди Cartoon и Кристин Ярви on the break of dawn.
3: Кинокайф на Европе+.

0: Итог в бодром утре на Европе Плюс. Ровно 9.49, время в городе Хабаровск.
1: Мы убегаем в этот день, не захватив с собой зонтики. Так что, если у тебя есть такая возможность, сделай это, пожалуйста. Если ты еще пока никуда не вышел, посмотри там за окном.
0: И нам принеси тоже.
1: И нам тоже принеси, да, обязательно. Так что сегодня будем как-то бодриться, согреваться и солнце внутри себя создавать хитами на Европе
0: Плюс. Вообще, по-моему, солнце же обещают днем.
1: Ну да, но только это где-то после 4 часов дня. Так что какое-то время нам придется пожить в дожде и согреваться исключительно хитами на Европе Плюс.
0: Ну, я знаю, кто нас согреет, конечно же, наши московские коллеги, в чьи заботливые руки мы тебя и нас передаем, потому что впереди еще больше хитов, больше музыки. Они обязательно тебе их зарядят. И также мы успеем в финале этого часа поставить тебе пару классных вещей. Тейлор Свифт, Shake It Off обязательно будет. Чуть раньше Disturbed, Cyril, The Sound of Silence. Все это лови обязательно. Ну, а нас, Олей, лови здесь уже завтра, как всегда, с 7 до 10. На связи был Женя Пан.
1: И Оля Мощна. Всем пока.
0: Покеда.
2: Спонсор утреннего шоу ООО «Талан Регион 29». Новый проект «Клубный дом на Калинина».
3: Вид на Амур и панораму города, исторический центр, приватный мир и закрытая комьюнити жильцов. «Клубный дом на Калинина» от «Талан». Убедитесь в этом сами. Запишитесь на экскурсию. Ваша квартира мечты ждет. Подробнее 938-938.
4: ООО «Специализированный застройщик «Талан Регион 29». Проектная декларация на наш дом РФ.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Сейчас как сотрудников ищете?
9: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
10: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
11: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
14: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
17: Тут и как

0: перек или заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. УПРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.